0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: And the building was bulldozed.

0: Доброго дня вам жадаю. Ми перетягуємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Спеціальна комісія по розслідуванню злочинства у режиму Лукашенки. Її концепцію представили під час агульного посідження координаційної ради 4-го скликання. Що тут важливо сказати? Ідея створення подобного органу лунала у повітря і раніше. З аналогічною пропановою по фіксації злочинства і створення спеціального трибуналу неодноразово виступав Павел Латушка, каже инициатор этой комиссии и сябра координационной рады Александр Ракицкий.
1: Незаконный захват и удержание власти, системное нарушение прав человека, массовые политические репрессии, захват и торговля заложниками и многое другое, через что прошла и продолжает проходить наша страна, требует не только политической оценки, но и глубокой системной и юридической выверенной работы по установлению справедливости. Справедливость, как известно, не приходит сама по себе, ее необходимо готовить уже сегодня, и в том числе считаю необходимым, чтобы это готовили и эту справедливость, по эту работу проводили и Координационная рада. Поэтому фракции «Хопить бояться», «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу» и «Беларусь и Деяния» выступают с инициативой создания комиссии по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. По сути, это следственная комиссия. Следственные комиссии работают, учреждаются во многих парламентах многих стран мира. Это достаточно такая обычная, распространенная практика. Главная цель комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Комиссия является органом политического, правового, историко-институционального расследования. Хочу подчеркнуть, комиссия не является судом или органом уголовного преследования. Мы не выносим окончательных приговоров и не определяем виновность лица в совершении того или иного преступления. Это исключительно компетенция независимого суда «Свободной Беларуси». Однако задача комиссии – провести независимое расследование, установить факты, фиксировать источники доказательств и сформировать соответствующую аналитическую и доказательную базу. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии. Комиссия будет формировать выводы о наличии достаточных оснований для подозрения конкретных лиц. Собранные доказательства и материалы послужат базой как для будущих правоохранительных и судебных органов Беларуси, так и для международных инстанций, включая Международный уголовный суд и правоохранительные органы, суды иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции. Комиссия также будет заниматься разработкой механизмов реабилитации жертв, реституции имущества, люстрации и институциональных гарантий, которые исключат повторение авторитаризма и связанных с ним последствий в будущем. Комиссия действует в соответствии с принципами верховенства права, независимости, беспристрастности, объективности и прозрачности.
2: Ідею створення нової комісії підтримала сябра Координаційної ради, керівниця місії демократичних сил у Білорусі у Києві Ольга Зазулінська.
3: Я як чоловік, який предполагает на случай, когда Координационный совет проголосует за эту комиссию, войти в нее и работать. Я скажу, что я работала над актом реабилитации, или его называют по-другому, актом справедливости, который был разработан офисом Светланы Тихановской совместно с гражданским сектором. Я сейчас могу ошибиться, я не помню, или участвовала Координационная рада в этом, но этот акт существует, и действительно нам нужно начинать подготовительную работу уже на сегодня, потому что когда случится момент, и мы приступим к реализации этого акта справедливости, у нас, к сожалению, не будет информации. И на сегодняшний день, как уже бывшая правозащитница, я вижу, насколько сложно собирать информацию гуманитарным и правозащитным организациям, с ними тоже делится эта информация. Мне кажется, что данная комиссия – это не перенос деятельности куда-то, а это усиление, это еще один инструмент, с помощью которого, первое, мы можем собирать информацию, второе, мы можем ее обрабатывать, третье, мы можем усиливать ту работу, которая уже сегодня ведется и Народным антикризисным управлением, и правозащитными организациями, и политическими центрами.
2: До меркования долучился и сябра Координационной рады Миколай Козлов, был следующий подполковник милиции. И он оценил инициативу с пункта глядения практичного досвида у правоохранных органах и подкреслил наступное.
4: Я вам скажу, как человек, который достаточно долго занимался в том числе оперативной работой и связанной с правоохранительной деятельностью, скажу, что разные источники, разные возможности – это всегда хорошо. Поэтому я вошел в эту комиссию, и как представитель кабинета по восстановлению законности правопорядка, я думаю, что мы обязательно сработаемся, и многие из проблем, которые поставил Александр, которые нужны для реализации, мы будем этим заниматься вместе. Поэтому я всячески поддерживаю и прошу Координационный совет поддержать вот эту комиссию.
0: Генерал-ФОС поставила новая структура, має заняться збором доказов, подрихтовкою матеріалу для міжнародних судов, для розпрацовки механізмів будучої реабілітації ахвяру репресій.
5: Раніца з рацією.

0: Білоруська тема надалі цікава місцевим політикам. Над відказами на такі та інші питання розважала білоруська громадська діячка Катерина Бранське.
1: Знизилась участь. Мені кажеться, після 2024-2025 года она снизилась. Но все-таки единственный плюс, что люди, которые участвуют, они все-таки остались. Даже если нас мало, все-таки мы делаем большой голос. Даже если не хватает, но я не знаю почему, скорее всего, многие заняты, многие начали свою жизнь, у многих работа, и поэтому не у всех получается, наверное, в какой-то день прийти на какие-то мероприятия, но вижу, что мы очень участвуем в соцсетях, вот, там большой отзыв. Мне кажется, все-таки, даже если снизился номер людей, все-таки есть поддержка, есть всякие мероприятия.
2: Ваше назірання, куди змясіўся основний фокус дзейнасці? Ось раней гэта былі акцыі са сцягамі на пачатку ў 20-м годзе, то зараз гэта больш такая праца па прасоўванні беларускай павесткі, культурнай дыпламатыі. Ці нейкім іншым чынам змяніліся гэтыя прыярытэты?
1: В основном это большую роль играет ассоциация, которая в Флоренции, Талака и Народная амбассада. Вот, это единственное. И есть еще диаспора. Вот. Я, например, моя роль, я, например, сейчас пишу диссертацию, сколько заканчиваю магистратуру в университете, я пишу про Беларусь и пишу про историю Беларуси в таких вот главных ролях, как, например, распад Советского Союза и 2020 год. Вот. Сейчас буду скоро писать про 2020 год, потому что все-таки хочу внести вклад и рассказать, что Беларусь, хоть она играла роль даже негативную, но она все-таки не надо видеть ее как одну сторону, потому что есть и белорусы, которые все-таки боролись за свои права, за свою индичинственность, за язык, за культуру.
2: А як змянілася таксама стаўленне італьянскіх палітыкаў ці там медыя да беларускага пытання, улічваючы у тым ліку вайну ва Ўкраіне зараз?
1: Есть, конечно, палітыкі, которые в парламенте говорят о Беларуси, особенно о диктатуре, о политзаключённых, которые находятся в тюрьмах. Есть некоторые люди из некоторых партий, но в основном мало.
2: Як думаеце, што стала галоўным урокам для беларусаў у Італіі за гэтых 6 гадоў актыўнасці? Як беларуская супольнасць захоўвае свой голас зараз?
1: Я думаю, што урокам это, што когда мы вместе, когда нас много, што мы можам чего-то добиться. Вот. Мне это доказали, каким-то образом всё-таки, доказали, поэтому один человек нікуди не зможуть пойти, але тільки якщо всі ми єдині і вместе.
0: Білоруська діаспора у Італії сьогодні концентрується на культурній адвокації до заховання історичних сувязів, так само притягує увагу італьянського громадства до проблеми політв'язнів. Білоруська радіорація, коли 23 день вересня, середа, 8:25 зараз у Білорусі, 7:25 докладний час у Польщі.

Доброго дня вам жадаю, коли Белорусская радио рация. Докладно зараз 5 хвилин у нас остается до 10 Беларуси, до 9 у Польши. Новина у нас на пироде отбылась сустрыча министру замежных справ у Польши до Беларуси. Сустракались с тым министром от Александра Лукашенко. Подробезности на пироде США до Украины хочут завершение войны до зимы. Гре тема на нашей хвале. На початку наступной годины у новинах обовязково. Зараз Скорпион с Межиншем слухаем, ну а потом одразу после хрипесни послухаем новины у нашем эфире.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Нива с 26 кастрычника 1975 года. Уже 22 года те самые руки того самого начальника открывают почтовый мешок, вытрясаючи из его газеты, часописы, письма, надышавшие из разных кутков краины и света. Потом спрытно раскладывают згодно с адресами на кубки. Помылки тут недопущальные. Каждое письмо, каждая газета и телеграмма своего господара знойде. Пошта у пасынках, якая існує от 1952 года, якая от початку змещается в одной и той же приватной квартире, обслуговывая жыхароў 12 довольно великих вёсак, не уличивающих хутаров, яких так само есть шмат. И что день, все треба объехать, усюды ж треба довести свежую прессу. А кольки швачей споглядая на улице с дрыжанием сердца, чекаючи паштальона, які може як раз сегодня привезет тое долгочаканное письмо. Нельга ж ошукувать тих, кто чекает, и каждый день паштальоны сядают на свои мотовелосипеды, якія отримали 4 года тому назад, да им мчатся жвиристой дорогою за полными торбами новин, радости, суму и робячи по 30 километров у день. Их тут трое. Начальник Степан Кучинский, який працює уже 22 года, и два паштальоны. Євген Веселовский с 21 годом стажу на одном месте, и Владимир Веселовский с 22-годовым стажем. Не, это не браты, хотя и прозвище однольковые, але живуть, може, еще лепш, чем браты. Шматгодовая праца з'єднала их. Часом немагчима просто уявить, откуль можно взять стольки ветливости. Кожная газета ці письмо, загорнутая в щирую усмешку и теплое слово, яны дають просто так, без подписки. Моцно полюбили они свою працу и тому серьезно до ее относятся. Об этом свідчать многие развешанные на стенах дипломы за добрые выники и за то, что заняли первое место в споборництве помеж разными поштами пасынки, отримали два переходные кубки. Ну и справа найважнейшая – подписка. Пошта добилась высоких выников. Есть господары, якія выписывают по 3, а навод и по 4 газеты. Вельми тешить факт, что сирот 800 экземпляров разных газет есть тыдневик «Нива». Стоит на первом месте. На апошнюю четверть года подписалось 205 особ. Найбольш читают у Пилипках, Котлах, ну и у початковой школе в самих пасынках. Наставница белорусской мовы Ирина Сергеюк дбая про то, каб вучни читали «Ниву». Дякуючи ей выписала газету «50 детей». Написал Михась Шахович. Сердечные тайны. Дорогое сердце, я уже не молодый, давно женатый, у меня трое детей. Колись в молодости кахал я одну девчину, пошел в армию, а она вышла замуж за другого, а обещала чекать. Я страшенно пережил это. Час и шел, помалу гаилися раны, а женился и я. Была б крыху старейшая за меня, але сподобався мне ее характер, спокойная, разважливая, працавитая. Народилися дети. И вот однойчи споткал я тую першую, и она уже развелася с мужем и вернулася до батьков. Зайшли мы у кавярню, заговорили, повспоминали минулое. Выглядая она добра, элегантная, пригожая, а жонце моей бракуе гэтага. Правда, она вельми дбая про дети, про дом, про мяне, але найменш про себе. И я, як поглядел на тую першую, сердце забилося, и мы почали сустрачаться. Позней стал я вертаться до хаты. Почав выходить вечером. Это псуе настрой у хате, бо и говорить, коли вернусь, ни с кем не хочется. Ведаю, не час на это. Да не ты, але не могу порвать с ею. И она каже, каб я взял развод, я женился с ей. Что робить? Янка с Белостока. Отказ сердца. Разважуся, ёсць у цябе добрая жонка, добрая гаспадыня, яна маці дзяцей тваіх, якіх, напэўна, кахаеш. А якая будзе яна? Яна ж цябе калісьці, калі вы кахаліся, пакінула, не стрымала слова. Якая можа быць пэўнасць, што будзе яна табе добрай і вернай цяпер? Элегантна і модна можа выглядаць кожная жанчына, а твая жонка ўвесь час і сілы прысвячае табе, дзецям, парадку ў хаце. А чаму? Вось, памажы ёй усё, і ты, і дзеці, а тады і ты ўбачыш сваю жонку іншай сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Тела в нахвалях белорусской радио рации. Обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики в Беларуси. Кали ласка. Так вот, по поводу этих самых синоптиков, завтра, у четвер 24 вересня, умовы на дворе в Беларуси будет вызначать циклон. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины дожди, у ночи по усходней полове, раницы и днем по полуночи дожди моцные, у ночный час местами туман, ветер полночно-заходний, заходний умеренный, местами порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 6 до 11, а максимальная днем от 10 до 16 тепла. Атмосферный тиск ночью будет падать, днем расти. У пятницу 25 вересня на большей части территории Беларуси захавается уплыв циклону, центр якого переместится на Эстонию. Пахмурно, на большей части территории республики дожди, ночью у особных районах Витебщины дожди моцные, ветер полднево-заходний, заходний умеренный, местами порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 10, а максимальная днем от 10 до 17 тепла. У субботу 26 вересня на умовах надворья в Беларуси отобьется уплыв фронтальных поделов и неустойливых поветренных масс с Балтийского моря. Пахмурно, на большей части территории республики дожди, ночью и раницей у особных районах Городенщины дожди моцные, ветер полднево-заходний, полдневый умеренный, местами порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 11, а максимальная днем от 11 до 18 тепла.

0: Верховна, хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток, Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно обыдется без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму.
1: Радио Рация. Белосток. Свислочь. Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Першая судна с белорусским калием накировывается у США. Польща открыет новый будинок амбассады в Минску. Финляндия выделит 100 тысяч евро на допомогу репрессованным белорусам.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Киев за раніцу 23 вересня знаходиться под атакой беспилотников. У городе несколько годин протягивалася повітряна тривога, были чутные вибухи. У нескольких районах зафиксированы трапления и падение обломков. Узникли пожары на территории транспортного предприятия, на складах и автозаправочных станциях. Про погрозу беспилотников часово спиняли рух городской электрички. Про потерпелых и масштаб пошкодження украинские улады протягивают повідомлять. Представники США и Ирана провели у Нью-Йорку перемовы при посередництве Катара и Пакистана. Встреча протягивалась около 3 часов. Дональд Трамп назвал перемовы вельми продуктивными и заявил, что бачит великий импульс для достижения домовленности. При этом в тот же день Трамп выступил в ООН с жесткой заявой, пригрозивши Ирану знищением, коли погоднение не будет достигнуто. Иранская делегация поводле Associated Press покинула залу под час этого выступу. Какие именно выники перемовы достигнутые, покуль не поведомляется. У Нью-Йорку отбылася встреча керовников замежно-политичных ведомств Польши и Беларуси Радослава Сикорского и Максима Рыженкова. Баки обмерковывали ситуацию на меже и региональную безпеку. Сикорский поведомил, что так само закрайнул питание, как Беларусь не дозволяла России выкористовывать свою территорию для пролету дрону и ракет. Сикорский так само заявил, что Польша невзабаве открыет новый будинок амбассады в Минску. Першее судно с белорусскими калийными угноениями повинно прибыть у США у кастрычнику. Про это поведомляет агентство Argus Media. Это будет первая физическая поставка белорусского калию на американский рынок после отмены Вашингтоном санкций супрать белорусского калийного сектора. Поставка отбывается на фоне заяв Дональда Трампа про махчимую буйную сделку с Белоруссией. Фінляндія выделить додатковые 100 тысяч евро на допомогу белорусам, которые потерпели от репрессий. Про это обвестил финский бок после встречи Светланы Тихановской с представниками улады Украины у Нью-Йорку. Гроши накируют праз Международный гуманитарный фонд и белорусские правооборонные организации. И они допомогут вызволенным политвязням и их семьям с финансовой, правовой и психологической поддержкой. Донаты, моральная поддержка семьев и утримание Беларуси у информационном поле остаются самыми эффективными инструментами допомоги в сегодняшних умовах. Как отмечает волонтерка Оксана Максимович, зараз назирается односно позитивная динамика вызволения закладников режиму. Главное, что процесс зрушился с мертвой кропки.
4: Вересень 26 года. Идем далее, идем наперед и протягиваем допомогать. 25 вязней вышли, выпустили их, и подтверждение маем тому, что мы с вами завсюды обмерковываем. За 6 годин, мабуть, забрали люди гроши, их подтримку. То так, допомагаем, кто чем може, хто пише, хто матеріально, хто сім'ям.
3: А пошня хваля визволення політв'язню відбулася 16 вересня. На волю вийшли 25 чоловік. Гэтий крок став виніком прямих перемовів у Мінську поміж білоруськими уладами і спецпосланником США Джоном Коуэллом, після чого визволених людей одразу вивезли у Литву. Серед тих, хто тримав свободу, були знакові фігури, такі як була гендиректорка Тутбай Людмила Чекіна, політологиня Тетяна Кузіна і створальник Символбай Павел Беловус. Дарацца Светланы Тихановской по науце эдукации Павел Цирашкович подтримал идею назвать Вольный Белорусский университет у гонор Александра Меленкевича. Про это он заявил на 23-м Минском форуме у Варшаве. Форум начался с дискуссии, присвеченной спадчине Меленкевича. Цирашкович назвал его увособлением белорусскости, интеллигентности и шляхетности. Меленкевич был канцлером Вольного Белорусского университета. Цирашкович так само подзяквал ему за удел у программе Мякалиновского, дякуючи якой тысячи белорусских студентов учили у Польщі. Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'є.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 23 верасня, першы дзень восені афіцыйна. Уже сегодня. Алис Дубовец тут. дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Тартак, Тонкі Ход, таксама Хуткі Смоуш, Джоан Осборн, Менік ды іншыя. Неўзабаве на нашых хвалях некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, акрам таго, што першы дзень восені. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 вересня 1940-го народился Тимоти Алан Патрик Роуз, ти просто Тим Роуз, американский и британский спевак и автор песен.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рація Кропка.ком, тут Аліс Дубавець, програма «Кола Дзьон» з Бородою, ми протягуємо. 23 вересня 1947-го народился Нил Смит, американский музыка, ведомый как бубнач рок-гурта Элис Купер с 67 по 74 год. Миновито он грал на альбомах «Pretty's for You», «Easy Action» и «Love It to Death», а так само на бодай самых поспяховых «Killer», «School's Out» и «Billion Dollar Babies». А пошним альбомом Нила Смита в складе Элис Купер был «Muscle of Love» 73 года. У 2011-м Смит был уведен в залу славы рок-н-ролу, зрозуміло, у якості оригінального удільника гурта «Еліску».

0: Что далее будет с этой песней, что для вас особисто значит? И...
1: Песня, конечно, самая такая лепшая из его, можно сказать, песен. И вот она так супала, что она там спевается, она как раз про то, что как бы выник подводится человека, как вот природа, и она отрасает себе прах, вот она там птицу вырылетять. Тут так самый человек приходит до такого периода, и вот как раз отрымалось, что он и в осень и помер. Житё наше короткое, и что мы не ценим людей, какие побач с нами, может быть.
0: Ці варто вогуле про это говорить, что, в принципе, это то поколение сходит, якое, может быть, чекало, что Беларусь будет вольной все ж таки. Ці мы повинны все-таки сбавить такие патриотичные градусы, если правда думать только про вечное.
1: Я думаю, что мы все чекаем этого. Просто в нашем житті есть разные вымирения. Есть вымирение вечное, есть вымирение такое життя нашего повсюдного, и мы все стараемся как бы жить в повсюдном житті больш-менш нормально, по-человечному. Мы не только это поколение, але и новое поколение. Думаю, все поколения желают жить у свободе, у добром, таким спокойным житті, коли тебе не переследуют, коли ты можешь на свой, жить на своей родиме, выказывать то, что ты думаешь, там, уплывать неяк на агульное життё, как у нормальной країни. Ось про это марить усе. И во всех краинах, и тут нема ничего такого дивного. А вечное, оно и есть вечное, но вечное будуется с этих так раз, с нашего повсюдного життя, как мы его повсюдное життя устраиваем, как мы его робим все это, по-честному мы это робим, это не
2: по словам былого святара Сухаровского прихода Александра Шамко, у памяти верников и слухачов не только для себя застается, как творца глубокой национальной души и бескомпромиссный человек веры. Анатоль Кудлашевич, похованный на могилках Лясное, каля микрорайона Шабаны под Минском. А я в эту хвилину хочу запросить вас так само на свою авторскую программу «Поэтичные роздумы» в найближайшем часе, где так само вспомним Анатоля Кудлашевича, який доволі часто был, співав, читалися его вірші у програмі.

уже только 32 хвилины остаются до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. И тогда так само будем уже кончать день с рацией. А теперь перед нами еще несколько материалов, подрихтованных нашими журналистами. Уже зараз пошла песни гурта «Дети детей», Анна Шайковская. Запросить вас на культурные мероприемства, которые будут отбываться завтра. Так само еще споткаемся с нашим коллегам Сергеем Апановичем, який подрахтовал стушку. И, что зрозуміло, будет так само палит хит с Виталом Циганковым. А я скажу вам теперь крышку про надворье, что нас чакає. Ночью має быть у нашим помежжі облачно и похмурно. С температурой 9-10 градусов. Вечер будет слабый, чиск ниже за норму. Завтра на Białostoczynie, Haradzińszczynie, Bieraściejszczynie так само облачно. И треба спадзяваться короткочасовых дождов. Температура поветра днем от 12 до 15 градусов.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Поветренную простору Польши порушил российский войсковый вертолет. США запросили Путина на саммит G20 у Майами. Белорусы Вильни ушановывают память литератора Франтишка Аляхновича.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Оперативное командование польских узброенных сил поведомило у соцсетцы X, что раніцей 23 вересня был зафиксован залет у поветренную просторы Польши российского войскового вертолета Ми-8. Отбылося гэта каля города Бранева, недалеко от мяжи с Калининградской областью России. У польской поветренной просторы вертолет заставался 42 секунды, залетевший углыб на 300 метров. Его зафиксовали радиолокационные системы польской армии. У неба были поднятые знищальники, а наземные силы и сродки проведенные у стан готовости. У оперативном командовании польских узброенных сил меркуют, что гэты инцидент свечить про черговую проверку России готовости СПА Польши. США запросили президента России Владимира Путина на саммит Великой Двадцатки у Майами 14-15 снежня. Про это заявил американский держсекретар Марко Рубио, поведомляя РИА Новини. Мы запросили президента Путина на саммит G20. Мы лишим, что для его это махчимость погутарить не только с президентом, але и с иншими сусветными лидерами, сказал он. Рубио так само допустил сустречу Путина и президента США Дональда Трампа на саммите и означил, что США открытые до диалогу с Россией. Со слов американского держсекретаря, Вашингтон сподяется, что российский лидер примет запрошение. И он подкреслил, что США разглядают запрошение Путина на G20 как максимость диалогу России с иншими краинами, а не только со Злученными Штатами. До белорусских подей. Белорусы Вильни вырешили працевать у накерунку ушанования памяти драматурга, театрального дзеяча, публициста, прозаика Франтишка Аляхновича, які, на их думку, незаслуженно стирается с памяти белорусского громадства. Так само супрацовники Виленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича плануют при допомозе литовцу добиться эксгумации тела Франтишка Аляхновича и его перапахавання на могилках Росы, где находится его кенотаф. Поводле директора Виленского белорусского музея Людвіки Кардзіс, Франтишек Аляхновіч был похаваны на протестантских могилках, якія ліквідавалі советы.
4: В советские часы приняли решение зліквідаваць гэтыя могилки, и кто хотел, мог своих знакомых, сваякоў перазахаваць, але Франтишка Аляхновіча сям'я была у Польши, а больше, я думаю, что просто люди, вернувшись з лагеров, нікого не было, напевно, и отваги, и смелости взяться за перазахаванне. И Франтишек Аляхновіч по сьогоднішній день знаходиться на гэтых протестантских могилках похаваны.
3: Як каже Людвіка Кардзіс, яны ведуюць прикладное место яго пахавання. Ім яго паведаміў сведка тых падзей.
4: Гэта сёння, дзе знаходзіцца ЗАГС, вот на вуліцы Каліноўскага. І казалі нам пра тое месца старэйшыя вот вільнічукі. Янка Богданович, які ўдзельнічаў у пахаванні, там вот дзе каплічка ёсць такая побач ЗАГСам, старая, вот ад этой каплічкі недалёка.
3: Як зазначае Людвіка Кардзіс, у сітуацыі з Францішкам Аляхновічам вельмі проста зрабіць ДНК, бо ў Польшы жывуць яго ўнукі і праўнукі, з якімі яна ў кантакце. По померлым на 66-м годзе жыцця паэце і бардзе Анатолію Кудласевічу смуткуюць грамадскія дзеячы і супольнасць беларускіх праваслаўных вернікаў. Былы святар Сухаравага прыходу святога архангела Міхаіла ў Менску Александр Шрамко прыгадвае, што Анатоль Кудласевіч, будучы старастам, быў адной з ключавых постацяў у захаванні беларускага духу супольнасці.
5: Быў шчыры чалавек, мы спяваў і даваў такую цеплыню, такую творчую для нашых приходу. И он был человек таки белорусскомовный, раздел за всякую белорусскость, и это так само давало некий импульс. Вы же ведаете, что у нас на приходе были службы на белорусской мове. Это был человек протестный, удельничал компании Тихановского. Вот был свидетелем того, как его забрали. Он спевал там на гитаре, там, когда избирали эти подписи.
3: По словах Александра Шрамко, у памяти верников и слухачов Анатоль Кудласевич застается як творца с глубокой национальной душой и бескомпромиссный человек веры. Анатоль Кудласевич похаваны на могилках Лясное, кля микрорайона Шабаны под Менском. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра у чацвер 24 верасня на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне воблачна і можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Тэмпература паветра днём ад 12 да 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racja i zawierszył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was tak jak i siądnie o 15 godzinie u Polszczy i 16 u Białorusi. A siądnie żadaj wam dobrego wieczora i spokojnej noczy. Zostawajcie się dalej z Białoruskim Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 23 верасня.
1: Ці расквітнее сад беларуска-польскіх адносін пасля сустрэчы Сікорскага з Рыжанковым.
7: Аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і.
6: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
7: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
1: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
8: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Музычная радио FM. Белорусская радио рация.
1: Беларуска-российского шпиона в Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осужены был директор Городинского мясокомбината. Про это и другие новины про 4 хвилины расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларуска-российского шпиона во Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены былый директор Городинского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення просудили в Украине агенту, який працював одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безпеки Украины затримала его у Киеве у снежні 2025 года. Як повідомляють у СБУ, для спецслужбы в Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских службов корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. Ён обсталяваў назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само ён проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить яе технічны стан пасля попередніх ударов по Киеве. Мужчына был рознорабочим, ён працаваў на будаўніцтве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на яго праз телеграм-каналы. Пасля выканання агентурных заданняў ён спадзяваўся на эвакуацию за межы Украины у Россию. А у Варшаве завершился двухдённый Менский форум. Подводящие выники подеи, кировник аппарату объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштовность таких мероприятий – это когда мы делимся один за одним сфокусованно на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, око замыливается, и мы там упираемся в некую столю шкляную. И тут, на месте, мы можем тут и теперь решить некие питания, бо часом человек фактор залежить от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении этих синших питаний, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый бугл погляду и отбывается открытие, эти разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, эти каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, але и замежники. Анонсная информация. У Музея памяти Сибири у Белостоку в межах выставы «Арпилерос. Пните памяти» отбудется авторская встреча с Матеушем Мадини, автором книги «Конец Тенчи. Чили по Пиночете». На встречу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
5: 24 września о године 18 есть споткание с паном Матеушем Мадзинім, который будет говорить о трансформации устроевой в Польсе и в Чили. Есть автором тоже książki. Jest autorem książki Koniec tęczy, Chile po Pinochecie i będzie tutaj dla Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile.
3: Podczas imprezy autor rozpowiedzie pro to, jak Polsza i Chile budowali pamięć pro swoje autorytarne minule pasля transformacji systemy. Авторская встреча с Матеушем Мадзіні пройдзе 24 вересня 2026 года о 18 годині у Музеї памяти Сибири у Белостоку. На криминальную тематику. Верховный суд Беларуси вынес присуд у справе колишнего генерального директора Городинского мясокомбинату Олега Иванова. Об этом поведомила сегодня Генеральная прокуратура, не называючи его имя. Экс-керовника осудили за отримание хабару на 7 годов позбавления воли со штрафом у померы 225 тысяч рублей и позбавлением на 5 годов права займать керующие посады. Згодно с информацией Генпрокуратуры, обвинуваченный с 1 липня 2019 года до 28 травня 2025 отримал у якости незаконного узнагороджения от керовников приватных организаций криптовалюту и готовку у сумме приблизно 1,8 миллиона рублей. Гроши передавали ему за организацию закупок комплексных харчовых добавок и протягу их выкористания у вытворшей деятельности мясокомбината. У конце липня поведомлялось об накировании у Верховный суд криминальной справы былого генерального директора Городинского мясокомбината. Имя обвинуваченного тады так само не называли. Однако директором комбината с 2019 до кастрычника 2025 года был менавито Олег Иванов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатны настрой, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. У студыі Кірыл Малахоўскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто ў гэты час позні яшчэ за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку прыемнага ды лёгкага шляху палажанае, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
6: Кім я быў для цябе?
2: Гурт «Сцяна» ўжо спявае для нас свой трэк «Кім я быў». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем яшчэ шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас шукаюць у радыё кулісах гурты «Занзібар», «Культ», «The Black Keys», «Лявон Вольскі», «Юту», «Ніскіс», «Нью Ордер» ды іншыя выканаўцы.
6: Але нешту гэтым ёсць, мы
2: акурат пасярэдзіне гадзіны, то бок 21:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Мы бачым», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра тое, нават пра якія жаночыя недахопы і звычкі на самой справе прыцягваюць мужчын. Таму заставайцеся з намі, будзе цікава.
6: І без мяне!

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Міністр замежных справ Польши анонсовал открытие нового будинку амбасады у Менску. Менский автомобильный завод не смог оспречить санкции Еврозвязу. Интернет-выдание «Гродно Лайф» объединяет городенцев виртуальным забегом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Керовник МЗС Польши Радослав Сікорський встретился с министром замежных справ Беларуси Максимом Ржанковым у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи ООН, поведомляя портал ОНЕТ. Это початковая ознаемленшая встреча, але отбываются так само встречи помеж іншими министерствами и на інших узровнях. Неузабаве мы открываем новый будинок амбасады у Менску, расповел Сікорський. ААН – это нейтральная территория, сказал он и додал, что это дозволяет встречаться с представниками краин, с якими отношения не обовязково были бы нормализованы у інших умовах. Сікорського спитали, те означает встреча, что польский урад признает режим Лукашенко. Як держава, мы признаем іншие державы, а не урады, отказал он. Намесник керовника объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушка прокомментовал встречу министра замежных справ Польши Радослава Сікорського с керовником МЗС режиму Лукашенко Максимом Ржанковым у Нью-Йорку. Як отзначил Павел Латушка, Варшава вымушена исти на такие контакты, выникающие из уластной национальной безопасности и клопоту про суайчинников.
4: То Польша с встречей с министром замежных справ диктатора Лукашенко дала великий кредит режиму с пункту глежения безопасности своих межу, внутренней безопасности, бо мы памятаем про активное соудел режима у гибридной агрессии супроть ЕС и Польши, безопасности польской меньшинства в Беларуси. Ближайшие месяцы могут быть вельми складанымі с пункту глежения безопасности.
3: Разом с тем политик подкреслил, что уластно факт проведения такой встречи на нейтральной пляцовце ААН не означает смены стратегичного курсу Польши ти легитимизации режиму Лукашенко.
4: Максимально максимальный на сегодняшний день узровень контакта. Так что организация встречи на полях Генеральной Ассамблеи ГАН – это практика, якая выкористовывалась белорусской дипломатией завсёды. Подчас изоляции они звертались до партнеров с просьбой провести такую встречу, как не имели максимальности иметь двухбоковых визитов.
3: Наприканці Павел Латушка додав, что объединенный переходный кабинет сподівається на заховання принципової позиції Брюсселя. На думку представника АПК, Євразвяз не мусить піддаватися на тактичні маневри Менська і уступати у гандаль з режимом. Агульний суд Європейського зв'язу сьогодні відхилив позов Менського автомобільного заводу, який спробував оспрешити подовження санкцій ЄС у 2024 і 2025 годах. Суд признав достатковими докази того, що МАЗ застається криницею доходів для улад Білорусі і тим самим підтримує режим Лукашенки. При этом Рада Євразв'яза признала, что не имеет непосредственных свежих звесток про суммы, которые предприятие перелишивает державе. МАЗ остается под санкциями Євразв'язу с червня 2021 года. ЕС назвал его одним из найбуйнейших державных вытворцев автомобилей у Беларуси и криницей доходов у режима Лукашенки. Іншей подставой для введения санкций стал переслед працовников, которые брали удел у страйках и протестах после так званых выборов 2020 года. У кастрычніку 2023-го МАЗ уже спробовал оспрешить санкции, але проиграл. Теперь предприемство потребовало отменить их подолжение у 2024 и 2025 годах. До іншей темы. Интернет-выдание «Гродно Лайф» запускает международный виртуальный забег «След Святого Губерта». Долучиться до его можно с любой кропки свету, от Белостока до Нью-Йорка. Про инициативу рассказывает редактор «Гродно Лайф» Алексей Шота.
5: Виртуальный забег, який придумала редакція «Гродно Лайв», гэта такий івент для гродзенцаў, які зараз по всім світі живуть. І не тільки гродзенцаў, для усіх, хто любить Гродно. Ось ми його назвали так «След Святого Губерта». І він буде місяць довжиться. Сьогодні ми його анонсували. А так, з 1 кастрычніка по 3 листопада День Святого Губерта, власне, такі.
3: Журналісти «Гродно Лайв» роблять гэты забег у падтрымку незалежної гарадзенської журналістики і сподіваються собрати донати на своє видання таким незвичайним чином. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечар учорава час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя, Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды ў гэты час, хто гэтым познім часам знаходзіцца за стырном, можа быць, працуе яшчэ да сёй пары, альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага, да прыемна вам шляху паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах. Гурт Нави Бэнд ўжо спявае для нас сваё шчасце. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай, ды прыемнай музыкі на вольных хвалях і выключна такой самай карыснай інфармацыі. Далі нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Хім», «Рахіс», «Спадар Гару», «Род Стюарт», «Унескладовая» ды іншыя выканаўцы. Літуральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней а 22:30 паводле беларускага часу Урсула Шубзда запрашае на перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Поміж сонцем и хмарами задыхаліся марами и натхненнями дыхали. Гэта все, что могли. Разважанні над сэнсам і светом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
2: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
1: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
2: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторнае светабачанне палешукоў.
1: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь Возера мы пачулі ад жыхароў вёскі Пухавічы.
3: Когда-то несколько сот лет жыў пан на озеры, посредзіні, остров такой. То остров, як от этого, то його, і він там жив. Это старожили говорять, що він там займався рибоводством, рибу ловив, все ото. І він глядів, що йому, що раніше ж, якщо багаті, то стараються ж украсти щось. А він обгорожувався, все, і наблюдав, що ніхто.
1: А ти в острові ще залишився, чи вже?
3: Залишився в озеро. То його видно, він кілометрів 4-5 від берега. Заростане камышом. Камышом там соток 20-30, это остров. Вот еще там камни такие, кирпич унимается, подписаны каждая кирпичинка под номером. Значит, там был колись замок какой-то.
1: А засталось еще что-то по этим замкам?
3: А, сталось, ничего там не сталось, все водою смыло. А потом шел валун какой-то, и это все и смыло, и это князя озеро. И вот. Ну, он же пан был, заведовал, наверное, это и рыбу ловил там, то що то жив там, то наблюдав за тим. Ну були ж у його батраки, навірно, що то я ж не пам'ятаю, то давно-давно було. Це озеро називається Князь озеро і Жид озеро.
1: А чому Жид?
3: Ну, Жид вроді, що він багатий, що багатий є, то не князь багатий.
1: А коли назвали його уже червоним?
3: Ну, советово то, когда это уже в 900 году, где-то там, что это озеро червоное. Да вот они осталось. Червоное от черету, что там черот рос. А на черету такие кияхи росли, а с кияхов раньше робили подушки. Да спали на них.
1: А не от Красной армии?
3: Не от Красной армии.
1: Ой, хиба так.
3: А может быть и так, кто там знает.
1: Ну, але что, люди и так привыкши, что это князь в озеро, и так называете?
3: Так и называем, ну, то князь озеро.
1: На карте одно,
3: а... ну, да, карте должно быть это. По 10 тонн ловили рыбу на нем, на этом озере, караще, да карпу, да лещи, ерши особенно были. А теперь запустили судаки, а эти судаки жив еще ерша. Да, поймали раз за рыбнадзоры. Да, заплатил 1 200 000. Было 2 караще и штучка, вот.
1: Вы сказали, что там рос не черот, да?
3: Да, это рос черот. Вот уж были за, да там черот кругом. С черету крыли хату. Вот это той сарай был накрытый с черету.
1: Подождите, как ваша вёска называется?
3: Пуховичи.
1: Пуховичи, а сколько назвала вы говорили такая?
3: Пух, что на озере пух. От камышу, вот бачили, как камыши там растут все такие, какие-то.
1: Те палки?
3: Палки. О, вот это название.
1: А что это за птушка?
3: О, Каня. Она

0: Z ozera plešiš, naješся там на озере те рибки. Да и уже лечить это сюда. Если мне рыба была, то я давно дал дуба. Помер был.
1: Сподіваемся, что вы, дорогие слухачи, так само захопились рассказами про князь в озеро, якое было натхнением для шматликих письменников.
2: Про его писал, між іншими, Владимир Кадаткевич и Говард Геннадьевич.
1: А уже завтра мы завітаем у еще одну цікавую вёску – Вересница.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуска-российского шпиона во Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осужден был и директор Городенского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення просудили во Украине агенту, який працював одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безпеки Украины затримала его у Киеве у снежні 2025 года. Як повідомляють у СБУ, для спецслужб у Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских службов корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. Ён обсталяваў назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само ён проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить яе технический стан пасля попередних ударов по Киеве. Мужчина был разнорабочим, и он працавал на будаўніцтве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на его праз телеграм-каналы. Пасля выканання агентурных заданий ён спадзяваўся на эвакуацию за межи Украины у Россию. А у Варшаве завершился двухдённый Менский форум. Подводячы выники подеи, кіраўнік аппарату объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштоўнасць таких мероприемств – это когда мы делимся один за одним сфокусовано на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, вока замыливается, и мы там упираемся в некую столю шкляную. И тут на месте мы можем тут и теперь вырешить некие питания, бо часом человек фактор залежит от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении тех иных питаний, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый угол погляду и отбывается открытие, эти разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, эти каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, але и замежники. Анонсная информация. У Музея памяти Сибири у Белостоку у межах выставы «Арпилерас. Пните памяти» отбудется авторская встреча с Матеушем Мадини, автором книги «Конец Тенчи. Чили по Пиночете». На встречу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
5: 24 вересня о године 18 есть споткание с паном Матеушем Мадзинім, который будет мовил о трансформации устроевой в Польсе и в Чили. Есть автором тоже książki. Jest autorem książki Koniec tęczy, Chile po Pinochecie i będzie tutaj dla Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile.
3: Podczas imprezy autor rozpowiedzie pro to, jak Polsza i Chile budowali pamięć pro swoje autorytarne minule pasla transformacji systemy. Autorska sustrecha z Mateuszem Madini pройdzie 24 вересня 2026 года o 18 godzinie u Muzeja Pamięci Sibiry u Białostoku. На криминальную тематику. Верховный суд Беларуси вынес присуд у справе колишнего генерального директора Городенского мясокомбинату Олега Иванова. Об этом поведомила сегодня Генеральная прокуратура, не называющая его имя. Экс-керовника осудили за отримание хабуру на 7 годов позбавления воли со штрафом у померы 225 тысяч рублей и позбавлением на 5 годов права займать керующие посады. Згодно с информацией Генпрокуратуры, обвинувачены с 1 липня 2019 года до 28 травня 2025 отримал у якости незаконного узнагороджения от керовников приватных организаций криптовалюту и готовку у сумме приблизно 1,8 миллиона. Рублёв. Гроши передавали ему за организацию закупок комплексных харчовых добавок и протягу их выкористання у вытворчай деянности мясокомбината. У конце липеня поведомлялось об накировании у Верховный суд криминальной справы былого генерального директора Городенского мясокомбината. Имя обвинувачанага тады так само не называли. Однако директором комбината с 2019 до кастрычника 2025 года был менавіта Олег Иванов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 24 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановные, сёння 23 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Колтрейн, Рэй Чарльз, Рой Б'юкінен, Тім Роуз, Хулио Іглесіас, Эрик Богл, Брус Спрынгстін, а таксама гурты Эліс Купер ды КМФДМ. Далучайцеся. 23 верасня 1926-го нарадзіўся Джон Колтрейн, адзін з самых уплывовых джазавых музыкаў другой паловы 20-го стагоддзя, тэнар і сапрана, саксафаніст і бэнд-лідар. Нароўні з Чарлі Паркерам, Дзюкам Эллінгтонам, Майлзам Дэвісам і Луі Армстрангам з'яўляецца найбольш значнай фігурай у гісторыі джаза, якая аказала ўплыў як на сучасных джазавых музыкаў, так і на школу імправізацыі ў цэлым. У 60-е гады Колтрейн стварае свой класічны квартэт, які лічыцца адным з найбольш значных калектываў у гісторыі джаза, а некаторыя гісторыкі разглядаюць яго як найбольш уплывовы з усіх джазавых ансамбляў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 вересня 1940-го народился Тимоти Алан Патрик Роуз, ти просто Тим Роуз, американский и британский спевак и автор песень. Вядомы своим голосом, які параўноўвалі з Рэем Чарльзом, Родом Стюартом и Джо Кокером. Американец по нараджэнні, ён пераехаў у Англію и правёў амаль усё жыццё у Лондоне. У Европе ён карыстаўся вялікім поспехам.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 23 вересня 1949-го народился Брус Фредерик Спрингстін, американский рок и фолк-музыка и автор песен. Стал вядомы дякуючи песням с поэтичными текстами, основной темой яких является ягоная родима Нью-Джерси. Брус Спрингстін 20-разовый лауреат премии Грэмми, уладальник кинематографичных премий Оскар и Золотых Глобуса за лепшие песни «Да стужок», «Филадельфия», «Ды Рестлер».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.